Никто же нигде не кончил, я камеры компании. Никто же нигде не кончил, я камеры компании. Никто же нигде не кончил, я камеры компании. Мелорадио.